вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайно.

Последняя неделя осталась у нас без пробок, без таких нормальных пробок, которые начнутся с 1 сентября однозначно, когда вновь наш город погрузится в такую пучину некоторого эмоционального напряжения среди автоводителей.

из них задают некоторые вопросы. Типа, что ты тут? Есть какие-то вопросы? Поэтому будем избегать этого момента. Будем стараться двигаться исключительно в том направлении, в котором находится школа наших детей. Ну а что, детей тоже нужно готовить. Тут и подстричь, и помыть. И что еще? Еще учебники поискать. Еще в новые групповые чаты поступать. Без этого тоже никак. Поэтому все, приветствуем всех родителей в родительском чате. Я уверена, что мы справимся и с этим учебным годом. Всем доброе утро!

0: вопрос, я забыла. А может, я ей жаловалась? Кстати, скорее всего.
1: Меня с женой добавили в разные чаты. Как тебе такое? Я не знаю, чем
0: вы
1: это связано.
0: Вы поделили семейные обязанности. Нет. Каждый отвечает за школьный чат конкретного ребенка.
1: Нет, в разные чаты. Я не знаю, почему так. То есть у меня чаты с тренерами, видимо, я не знаю, с кем. А у нее, видимо, с родителями. Ну, что-то, короче, непонятно. Чаты. А что делать? Учебный год, все. Начинаем.
0: Что делать? Ну, давайте по классике. Сначала впадем в депрессию. Да. Отчаяние. Агрессия. Должна быть агрессия на ребенка. Что, ну он виноват, он в школу идет. Это все из-за него?
1: Ну нет.
0: А что?
1: Ну это система образования такая, знаешь, типа.
0: А что система образования?
1: Твои родительские обязанности.
0: У системы образования
1: кто
0: нету конкретного лица.
1: Кто сделал тебе ребенка, тот и виноват.
0: А ты предлагаешь так.
1: Да,
0: это такого? Тоже неплохая схема. Меня устраивает. Тогда
1: ты хочешь просто кого-то агрессировать, да?
0: Ну конечно. Вот,
1: ладно.
0: У этой школьной обиды должно быть лицо или не лицо, как ты предлагаешь.
1: Да, но я сейчас просто думаю, как бы мне не попасть под горячую руку.
0: Ты
1: я вот сейчас
0: посоветовал совет, от которого сам пострадаешь.
1: Возможно, да.
0: Сейчас я пишу смс-ку. Пиши Андрюхе там все гадости, которые в твоей голове.
1: Я думаю, что надо что-то другое придумать. Так, хорошо.
0: Не-не-не, мне кажется, это нормальный вариант.
1: Ну, ладно, по крайней мере, слушай, ты, главное, чтобы твоя агрессия на меня не попадала. Я думаю, как-нибудь, чтобы еще вот это вот не выяснилось. Коллеги виноваты.
0: Да. Какие прекрасные коллеги в виде женских персон, да?
1: Это они все делают. Ладно, ребят,
0: да,
1: на кого будем? Давайте, на кого надо поворчать?
0: Во-первых, нам что нужно будет? На дороге ворчать.
1: На пробке ворчать. Разметки новые сделали.
0: Ворчать.
1: Не нравится.
0: Значит, чаты уже поворчали. Дети ни черта не соображают. Они в ближайшее время вообще не будут соображать.
1: Три года, хотел сказать, три месяца каникул было. Так еще они выключили уже все, что хотели выключить.
0: 100%.
1: А обратно не собрать их теперь кастрюли.
0: Да,
1: посмотрим.
0: Да. О, это точно.
1: Ладно, все. Ну, этого хватит. И оставим еще наш WhatsApp 25037, если наш слушатель что-то хочет в эту корзинку.
0: А вдруг еще кто-то с такими мыслями просыпает?
1: На погоду пожаловались уже, было?
0: А слушай, нет.
1: Нет? У меня еще будет возможность пожаловаться на страховую и на сервис.
0: О, вот расскажи. Вот
1: расскажу,
0: это
1: пока
0: сейчас
1: сегодня поеду.
0: Все это понимают.
1: Показываю.
0: Давай. All-time favorites.

0: Интерактивное Morning Show на ТОП-радио.
1: Так, секундочку, подождите, сейчас будет музыкальный фрагмент, зарисовочка. А где она? Да ё-моё. Что, не работает у меня ничего сегодня? Ладно, потом все покажу.
2: Ничего,
1: давай свою новость.
2: Ничего. Не, ну... Слушай, да не новость, а, короче, открытие. Очередное открытие для меня. Вчера произошла ситуация. Ситуация.
1: Окей.
2: Значит, у меня, у подруги новые отношения.
1: Отношения.
2: Ну, да. И, короче,
1: отношения.
2: Что там? Ну, что получается? Есть там, естественно, и бывшая. Бывшая.
1: Но.
2: Которую мы делаем, что не существует. Ну, его бывшая. Да.
1: И, его бывшая?
2: Да, да, да.
1: Так,
2: да.
1: Давай.
2: И что получается? Получается, что ты что-то периодически ты поглядываешь. И, короче, появилась сторис, которую нужно было посмотреть, естественно, моей подруге. Mm-hmm. Она такая, вот я, значит, вот, конечно же, своего второго аккаунта посмотрела там то-то-то. Я говорю, так, это уже не первый раз, когда я это слышу. Друзья мои, у меня создалось ощущение.
1: Сталкерит.
2: Короче, что у каждой девушки, я говорю, у меня нету вот второго аккаунта.
1: А-а-а.
2: Понимаешь? А я это уже не первый раз слышу. Я там от другой своей подруги тоже вот так, в проброс. Как будто в это все... Она говорит, не, ну, конечно, не со своего аккаунта смотрела.
1: Так.
2: И, короче, вчера я такая говорю,

0: девочки сейчас, значит,
1: за секундочку,
0: у нас есть женский чат. Я ей пишу: так, девчонки, а что, у каждой из вас есть второй скрытый, неизвестный аккаунт? Они говорят: конечно. А как смотреть там сторис тех, кого ты хочешь посмотреть? Ты знал? У тебя есть второй аккаунт, которого ты смотришь? Баб.
1: Ну, нет.
0: Или нет? Мужиков тогда.
1: Баб?
0: Мужиков.
1: Мужиков.
0: Да, мужиков.
1: Нет. Вот я... Получается, что ни баб, ни мужиков.
0: Это было четкое...
1: утвердительное нет.
0: Без сомнений. У меня тоже нет. И я поняла, что я, судя по всему, вообще...
1: Какая-то лохушка.
0: Я говорю, они говорят: конечно, Наташа. Ты что?
1: Ты лохушка.
0: Все, давайте так признавайтесь, девчонки.
1: Лохушки
0: девчонки в нашей... Мальчишки, которые... у которых наш WhatsApp уже известный номер, скажем так, практически родной, практически в избранных. Так, пишите, у вас есть второй аккаунт, с которого вы подглядываете за кем-то? Зачем-то, а? А?
1: Не, за кем-то понятно, зачем-то.
0: У меня теперь паранойя, я сейчас буду пересматривать, кто смотрит мои сторис, где те двойные аккаунты. Я же про это вообще не думала.
1: Давай, я тебе могу обещать, что тут никаких двойных аккаунтов, тут все прям так и будет.
0: Ты за мной подглядываешь?
1: Нет, Fade to Nothing, этот трек мы услышим скоро, так оно и будет. А также я в Макси, Don't Click Play, через 2 минуты на топ-ра.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Зэм-зэм цены в Мего. Питьевые йогурты Уога 1 килограмм 3 вида. Евро 59. И картофельные чипсы Флинт только 49 центов. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мего.
3: А размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
6: Крутые новости. Победитель Latvijas Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
7: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvijā.

0: Молодец. Так, вот это вот.
1: Да. Ой, как ужасно. Уже потихоньку начинают подводить некоторые итоги, да, что неприятно. Типа, где-то маячит Новый год. Но мы тоже это игнорируем
0: пока. Это что ты загнула? Да, какой-то маячит тебе.
1: Не, уже смотрят.
0: Подожди, тут от яблочного спаса еще не все отошли.
1: Так они...

0: 2020, что уже собирают информацию, уже некоторые игроки на рынке стали нам известны. Например, оказывается, прилагательное «нишевый».
1: Нишевый?
0: Нишевый может стать как раз-таки словом года 2026. Да, да. Раньше что говорили? Ты, Эндрю, ну любителя.
1: Да.
0: А сейчас говорят, Эндрю, ты просто нишевый.
1: Ты нишевый.
0: Ты как это бы ты... не для всех.
1: Это хорошо или плохо? Сейчас, подожди, объясни мне, потому что я хочу понять уровень оскорбления.
0: Ну, нет.
1: Насколько сильно мне мстить потом тебе?
0: Смотри, давай тогда словосочетание, чтобы ты понял.
1: Давай. Значит,
0: люди используют это прилагательное в следующем словосочетании. Нишевое хобби. Вообще-то как быть поэлитным, видишь? Нишевые навыки.
1: Подожди,
0: нишевых то есть, игроков.
1: Они заполнили какую-то нишу и уверенно на ней. Или как-то, или наоборот, типа это что-то не ниже уровня.
0: Нет, как будто бы это что-то для элит. Нишевые сервисы.
1: Так это значит комплимент целый.
0: Да, получилось. А я хотела
1: или
0: скорбить.
1: Завуалированное
0: тогда
1: оскорбление.
0: Я забираю,
1: или завуалированное оскорбление. Я еще не могу понять.
0: Интересно все получается, что из моих уст все, что бы я не сказала,
1: все равно звучит как оскорбление. Да, Наташка, ты бесишь людей, так есть.
0: Несмотря на тот посыл, который был послан. Короче, в принципе, используя это слово, люди обычно указывают на такую особенность того или иного явления и выбора. Поэтому...
1: Ну, не знаю, на слово года не тянет, конечно.
0: Мы с тобой не использовали, но мы можем...
1: Начинать, да?
0: За эти пару дней августа, сентябрь, октябрь.
1: А если мы неправильно поняли, сейчас будем говорить, у нас тут нишевая музыка, и что?
0: А это окажется...
1: Окажется, да. Так вот мы все время не разобравшись, как начнем лепить
0: направо-налево. Это наш стиль.
1: Тем более, что у тебя есть история из жизни. Когда ты девушку слабую напередок обозвала, думая, что она...
0: Не очень симпатичная на лицо. А в итоге люди не так...
1: Не так все поняли.
0: Зато у нее был такой ажиотаж.
1: Такая популярность.
0: Это была ее тусовка, да. Так что да, я могу и нишу неправильно использовать.
1: Я понял. Так что давайте разбираться. Не, ну, слушайте. Короче, мы рассказали вам инфу, а вы используете уже ее. Ну, на свой страх и риск.
0: Срочно. Считайте, сколько раз вы сможете вставить слово «нишевый»

0: услышим через 2 минуты на Топ-радио.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения. В хороших руках «Апотека».
3: Школа зовет?
4: Эрде Электроникс отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.

0: Vehicles LV.
1: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: В кассе Лукай выгодные цены каждый день. Офисный стол Домолетти 69,99. Компьютерный стол Домолетти 49,99. Коробка для хранения вещей Курвер 4,5 литра. Всего евро 99. Кассе Лукай. Предложение действует в магазинах Кассе Лукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Крутые новости. Победитель Latvijas Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со

0: деньги, деньги, деньги, которые прошли мимо нас. Итак.
1: О, это наша постоянная рубрика, кстати.
0: Конечно. Оказывается, ты вообще знаешь, кто был Марадона?
1: Ну,
0: хотела я тебя унизить. Ну,
1: сейчас серьезно, да? Сейчас спросила.
0: Ну,
1: хорошо.
0: Ладно, ну, расскажи.

0: Жека.
1: Я так раньше думал.
2: Как эта игра называлась?
1: Я раньше не отличал. Мадонна или Марадонна?
2: Скрабл, получается, мы поиграли сейчас.
1: Что такое скрабл?
2: Ну, это когда из букв
1: Марадонна в нем был хорош?
2: Мадонна, а ра ты убрал, а мог рана еще сделать. Ну, понимаешь, когда из буквок собираешь слово... Такую игру не играл?
1: Мы тебя слушаем. А, нет.
2: Настольная игра?
1: Нет.
2: Эндрю. Короче, ладно, не важно.
1: Я не умею слова собирать.
2: Марадонна – легенда. Легенда. Понимаешь, Эндрю? Такая легенда, которую тебе никогда не стать. Ну и мне не стать.
1: Ну,
2: и нам вместе
1: и
2: так
1: не стать.
2: И ему
1: уже не стать.
2: И ему. Нет, но. Короче, чтобы ты понял. У кого-то был мяч, которым он забил гол.
1: Ага.
2: Значит, на четвертьфинале чемпионата мира в 1986 году. То есть он забил гол рукой Бога, так называемый.
1: А, это тот знаменитый, когда он в прыжке и рукой помог немножко себе.
2: Да.
1: Такие бывают.
2: За 3,3 миллиона долларов сейчас продали этот мяч.
1: Ну, не дорого.
2: Сначала выставили его за 2,5. А потом начались торги.
1: А как вот определить, что это тот же мяч? Вот как там, есть отпечаток руки?
2: Ну, есть некоторые доказательства. Те, кто уже все-таки начинают, и представители, те, кто продают, те, кто организуют все эти торги, они им сначала предъявляют все необходимые документы.
1: Да,
2: после чего они подтверждают, потому что это тоже их и честь, и имя. А ты знаешь, что в наше время честь дорого стоит.
1: Ой, славные времена. Ну да, а сколько было чести в забитом голе рукой?
2: Я ну, просто... много, по крайней мере, его все запомнили, видишь?
1: Вот эти прекрасные времена без видеоповторов и без бара.
2: Да, вот тогда было интересно.
1: Ну да, футбол был.
2: Это было круто.
1: Судью намыло, все вот это откуда
2: взялось. Никто ничего не видит, а уже сказали, да нет, все, компьютер посчитал. Там бы за линию зашли.
1: А всегда было вот много судей на поле? Ведь в одно время же был только один судья, бегал. Вот как он решит, так и будет.
2: Вот и он был рука Бога, на самом деле.
1: Потом бы добавили лайнсменов, которые бегали по бровке и уже смотрели все эти офсайды. И вот забитые или не забитые... мячи, да? А потом уже появился ВАР, судья такой, судья сякой, арбитр здесь, арбитр там, арбитр ВАРа, команда отдельная. Ну,
2: слушай, а я поняла, что ты немножечко, видишь, наврал, потому что после встречи футболист описал первый гол, да, словами о том, что мяч оказался в воротах немного головой Марадоны и немного рукой Бога. Вот про какую руку. То есть то, что просто повезло и что...
1: Не рукой он забил все-таки.
2: Да, он не рукой, он забил головой, но это именно его цитата, что еще и немного рукой Бога. Что Бог с ним и Бог помог. Ну, класс. Короче, а в итоге еще кто-то заработал. Ну, приятно.
1: Да, тоже. Волей Бога.
2: Угу.
1: Да. Заработать удалось на мячике. Сколько получился, да? Три?
2: Налог.
1: 3 миллиона? А, налог ты хочешь посчитать?
2: 3 миллиона? Да.
1: Ну, ничего так.
2: Да, 3 миллиона.
1: Что будет делать с этим мячом? В футбол будет играть?
2: Мяч? Ну ты что, раритет. Поставит кто-то на полочку, кто может себе позволить поставить такое на полочку. Не знаю, интересно, а что там рядом еще может быть? Зуб Роналда? Я не знаю. Будут собирать целого футболиста по частям.
1: Целого футболиста нет. От Роналда вы мало что дождетесь, честно говоря. Там все в порядке. Улыбка. Но есть только стоматолог, его что-то потом расскажет.
2: Он такая, да, а это уже же вам не нужно?
1: Так, ладно, начало нового часа, друзья. Доброе утро.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой, здрасте, здрасте.
4: Доброе
3: и
4: утро,
3: вторник
4: страна.
3: На календаре, 25 августа уже.
4: Просыпаемся, просыпаемся. Бьем себя по щечкам.
3: Какой-то
4: левой,
3: дождь.
4: Правой, левой, правой.
3: Как там мокровато на улице, но вроде как будто завтра должно чуть-чуть распогодиться. Немножко распогодиться.
4: Светловато. Не за горами то время, когда мы будем приходить с тобой на работу, а здесь интим. Здесь будет интим?
3: Надеюсь, что нет. Я просто темно будет, и все. Но если здесь я приду, здесь будет что-то. Это будет какая-то другая работа. Скорее всего, нас закроют, и мы переквалифицируем все что-то другое.
4: Интим?
3: У нас все в красных цветах тут, так и как и есть. Как говорят многие наши гости, инстаграмная студия. А она может быстро... У нас камеры, веб-камеры есть... Она может быстро превратиться в какую-нибудь другую студию.
4: Эндрю, нам бы самим бы надо будет тогда немножечко как-то превратиться в каких-то...
3: Да вообще спокойно.
4: Да, думаешь?
3: Ну, слушай,
4: ты
3: лето было...
4: Ты быстро переобуешься, но мы видели.
3: Да, принципе, лето было шашлычно-обжорское, да, допустим.
4: Да.
3: И сейчас как раз вот время осень, зима для какого-то приведения себя в норму к следующему лету.
4: Да, что
3: поэтому
4: ты
3: можешь начинать.
4: Рассказываешь? Да,
3: а
4: нового
3: уже,
4: года
3: я
4: никто
3: уже в минус.
4: Ничем не занимается.
3: Все, я уже немножко начинаю скидывать... и не то.
4: То, что ты идешь в минус,
3: подумала.
4: Это все понятно.
3: Это да.
4: После отпуска все в таком состоянии находятся.
3: Мой счет первым начал.
4: Две недели.
3: А теперь уже автоматически и я, как говорится, вместе со своим счетом. Но тут ничего не поделаешь.
4: Ты сейчас, понимаешь, это голод по принуждению.
3: Да,
4: да.
3: Нет, не голод. Это не диета по принуждению. Вот так называется.
4: Не диета.
3: А голод это уже как побочка-побочка от этого всего. Ну а что?
4: Ну что?
3: Все здоровье ради.
4: Зато сможешь детям купить все-таки вот эти 1-сентябрьские наряды.
3: Уж со старыми в старых идут наряды.
4: Они же выросли.
3: В нарядах надо идти в школу? Нет.
4: Конечно. Где твой бант? Огромный.
3: Бант не надо покупать на вырост там или на это самое. Они...
4: Да.
3: Бант универсального размера, слава богу.
4: Мой. Мама, не надо, это сейчас уже
3: как
4: не модно.
3: Да.
4: Убери.
3: Это не бант, это бабочка. Так, 25037, WhatsApp. Как происходит подготовка к осени у вас? Еще целая неделя лет, ребят, куда мы спешим-то? Все, нормально, продолжаем наслаждаться. Лето продолжается.

0: Так, Натали, почему наш телеграм-канал вдруг превратился в кулинарное шоу? И два кружочка подряд с... Во-первых, 21 с чем-то ты вчера запостила это. Натали, мы не могли этого не заметить. Все те, кто подписан на наш телеграм-канал, то правильно, только хорошие новости.
1: Да.
0: Задались одним и тем же вопросом.
1: Да.
0: Какого ты готовишь так поздно? Во-первых, жаришь что-либо. А там была картошечка на масле, как мы видели. Это не полезно.
1: Картошечка с лисичками, с луком.
0: Если даже ты это готовишь, значит, почему так мало?
1: Так, смотри, ситуация следующая. Оказалось, что если все делать четко по рецепту, это вообще достаточно сложно.
0: Что это за рецепт был? Картошка с грибами?
1: Да, конечно.
0: А это что, рецепт для этого нужен?
1: Конечно.
0: Жаришь грибы, жаришь картошку, все.
1: Так, короче, для того, чтобы все сделать правильно, как получилось? Сначала ты жаришь грибы.
0: Окей.
1: Все, потом ты их выкладываешь. Потом ты жаришь лук. Ты его выкладываешь. Параллельно ты уже почистил картошку. Тебе нужно отмыть ее от крахмала и полностью высушить каждую картофелину. Протирала я салфеточками. Потом по рецепту определенное количество масла. И в чем правило? Правило того, что ты только в один слой можешь укладывать все. Не наваливать свою картошку, понимаешь?
0: Хорошо.
1: И я каждую картофелину укладывала четко, запланив всю сковородку.
0: Так.
1: Для того, чтобы первые 3 минуты, а потом это, ну все, из того картошки получилось.
0: И хорошо.
1: Если ты вторым слоем не можешь, как это тогда? Это две нужно сковородки делать.
0: Ты где это посмотрела, этот рецепт? Ты где, в мишленском ресторане или что это такое вообще? Зачем ты так дома извращаешься?
1: Я так делаю.
0: Просто жаришь картошку, добавляешь грибы.
1: Хорошо, то есть ты хочешь сказать, что ты несколько... Так нельзя, я уже пробовала. Нет, в этот раз я решила сделать все четко по рецепту. И получилось бомба.
0: Бомба?
1: Бомба.
0: Прям бомба.
1: Бомба.
0: Вот бомба?
1: Да.
0: Где?
1: Я все съела. Ты же видела, там очень мало.
0: Ты знаешь, ты ешь жареное так поздно,
1: ты знаешь,
0: что у тебя по чекапу здоровье.
1: А что мне делать? Все. Пока ты добрался, пока ты все домашние дела сделал, пока ты все по работе сделал, пока ты... все, вот так и получается. В 9 часов вот все у меня и только вышло. В 9:40...
0: А начала в 2 дня заготовить, да? Обед.
1: В 9:40 было все подано на стол. Вот все, чего было не так уж и много. Но всем моим семейным понравилось. И сказали, давайте еще. Я говорю, фиг вам. Это было...
0: мне в мое лицо.
1: Ладно. Демонстрация. Да. Демонстрация прекрасная.
0: Кулинарная.
1: Ну, слушай, если по рецепту все... хорошо. Специалисты, которые могут жарить много круто картошки. А вы как? То есть не так, как у меня было написано, что в один слой она только может укладываться. Вы что, прям бабахаете туда?
0: Сковородочку побольше, да.
1: Побольше? И просто перемешиваешь почаще?
0: Почаще, да.
1: И
0: ну
1: все?
0: Нет, подожди, Заша, поджарил, с одной стороны, перевернул, поджарил получше, потом уже как-нибудь
1: киш-миш.
0: Поджарил.
1: Уже можно.
0: Киш-миш. Ну, может быть, какая-то будет немножечко подгоревшая.
1: Ладно, я поверю тебе.
0: Главное, лук не добавлять слишком рано, а то он сгорит.
1: Нет, я узнал. Все. Нет, я вообще добавил. Он все у меня уже приготовлено было до этого.
0: Ну, ты фигня, конечно.
1: Буквально за 30 секунд, чтобы он чуть-чуть разогрелся вместе с картошечкой.
0: Ты мультик Рататуй и посмотрела? Что? Я не знаю. Ну, зачем ты?
1: Да,
0: или кулинарных шоу немножечко пересмотрела. Чуть-чуть. В инсту подписалась на Гордона Рамзи.
1: У меня вот этот муж, вот этот... А, вот этот...

0: жирную такую, конечно, сразу хочется его ударить. А поэтому в этот раз я все приготовила идеально, с таким лицом недовольным, знаешь, что...
1: Ну да.
0: Вот просто боялся.
1: Приноси сюда, здесь никто тебе ничего не скажет. Мы просто сожрем и скажем, ну, нормально, нормально.
0: Да, мне нравятся все даже. Вообще мало, порция маленькая.
1: Да, вообще там просто, я не знаю, для кого ты готовил, для мышей? Это что за...
0: Разделила, да, на семью. Всем
1: соседи пришли еще, да, все, всех собрала, собака еще доела.
0: Зато все было по рецепту, все по рецепту.
1: Да. Мадонна, Love Sensation, Мадонна вместе с Кали Минок. Это впереди Дали на Топ-Радио. Все кулинарные шедевры Натальи Горбачевой в нашем телеграм-канале Топ-Радио. Только хорошие новости, если что. Кайго, Калит, Гриффин, Save My Love называется этот трек. Его услышим мы на Топ-Радио через 2 минуты.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
4: Zem zem цены в Мего. Вареная колбаса Мортаделла только 75 центов. И длиннозернистый рис только 1 евро 49 центов. Еще больше товаров по ценам Zem Zem в Мего.
5: Крутые новости. Победитель Латвия с Гада Авто Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
6: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на письменные столы и офисные кресла, стеллажи, шкафы, комоды, кровати, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti Maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā laikā.

0: опытных жарителей. Или как это
1: назвать? Прожарщика.
0: Доброе утро, Андрей, Наташ. Ну, тут ошибся печатка, но она еще лучше даже получилась. Главное, когда даришь картошку. Приходишь, я дарю вам картошку.
1: А вот что это подарки. Вот это дары, вот
0: да. Это да, белорусский день рождения.
1: Картофель.
0: Короче,
1: спас.
0: Когда жаришь картошку, меньше мешать и солить под конец. И, конечно, вымыть от крахмала. Говорю, как опытный жаритель со стажем.
1: Хорошо. Вот тогда я обращаюсь к опытному...
0: Напиши вот личку, возьми телефон.
1: Вымыть от крахмала. То есть я сначала эту картошечку, ты нарезаешь кусочками, я ее помыла под водой. А как написано по рецепту, вот каждую нужно протирать салфетками,
0: конечно,
1: чтобы она была
0: конечно,
1: сухой.
0: Наташка, тебе да.
1: А все остальные вот так мокрые бросают?
0: Можешь феном послужить.
1: Знаешь, сколько я вчера на это потратила времени? Я так ласково протирала каждую дольку этой картошки. И так, тут несколько раз. Потом, короче...
0: А я слышал, что если ты делаешь из обычной картошку фри, то наоборот ее надо еще вываливать в крахмале.
1: Угу. Да, даже так.
0: Я что такое слышал. Может, я ошибаюсь, конечно. Я...
1: Пожалуйста, не говори мне вот эти про новые рецепты. Давай я с этим разберусь.
0: Я тот самый, да.
1: Хочу сделать все как надо. Хочу сделать вкусно по рецепту.
0: Я немножечко как бы жареную картошку... Вот, жареную уже давно, как бы, немножечко убрал из своего рациона. Фри чуть-чуть
1: оставил.
0: Чаще, да, чуть-чуть оставил, но тоже гораздо реже.
1: Вкусно.
0: Вот,
1: вкусно.
0: Да, черт.

0: Ну, вкусно,
1: но масла много.
0: Много.
1: Много масла.
0: Давайте расскажу историю про одного изобретателя, когда люди, значит, не теряют время даром. И один парень решил,
1: что... Картошку своей, когда они протирают.
0: Да. Решил, что игра в теннис скучновата в тот момент, потому что...
1: И придумал падл!
0: Нет, когда ты смотришь теннисный матч, там, значит, все, когда бьют по мячу, они такие...
1: Да, обязательно.
0: Особенно дамы, они там... Как они делают?
1: Вот так.
0: Да. А он решил, что этих звуков не хватает в обычном, непрофессиональном матче. И взял теннисный мячик, оснастил его специальным устройством, которое реагирует на каждый удар. И получилось, получилось вот что.
1: Давай.
0: Сейчас, подожди, а где звук? Вот почему у меня первый раз звука не было. У нас звук кто-то спер из нашего компьютера.
1: Кто
0: спер звук?
1: Ну, что?
0: А так что, ты думаешь, так быстро починю его?
1: Конечно, я же знаю, как... Вот если бы картошку жареную я принесла, то сожрал бы ее достаточно быстро, без лишних вопросов.
0: А я-то думаю, куда делся? Звука нет у нас, звука, ноль звука. Ну, все.
1: А хорошо, включай
0: что-то другое,
1: на
0: да?
1: телефоне.
0: Нет.
1: Да. Поднеси к микрофону.
0: Поднеси. Ладно, ну что, мы пойдем искать звук. Я потом продемонстрирую.
1: Давай, конечно.
0: Вообще не прикольно.
1: Делай по-деревенски.
0: Непрофессионально вообще. Вот так вот. Видишь, не слышно даже.
1: Это мячик?
0: Он теперь так играет даже. Над базой сэмплов надо поработать, конечно.
1: Да, я бы добавила...
0: И добавить женскую версию.
1: Конечно.
0: Но вот теперь они так играют в теннис. С такими
1: звуками. Мне нравится. Ради таких звуков можно даже начинать играть в теннис.
0: Мне кажется, там не все теннисные. Там добавлены какие-то другие. Где он их взял? Где он их записывал? Ладно.

0: Ну и что, когда у нас Радифест?
1: Радифест у нас уже совсем скоро, потому
0: на
1: что,
0: конечно,
1: на этих выходных 29 августа в субботу, для того, чтобы ты в субботу нормально потусил в воскресенье, отдохнул в понедельник вновь, свеженький отправился по своим

0: и дела. Работать работу, как говорится. Итак, 29 августа на Вондерсала состоится наш долгожданный Ready Fest, где будут Ice Peak, Нерва, Монеточка, Noise MC, порнофильмы. Это группа. Вышел покурить Луна, Жданулька, Рита Дакота. Девчонка вообще в шоке. И диджей Мишкин. Для того, чтобы попасть на этот
1: фестиваль,
0: конечно, тебе необходимо зайти на ticketshop.lv и приобрести билеты прямо сейчас. Но если приобретать билеты тебе пока что не хочется, и ты стараешься, что...
1: Назовем получить. Это мой вариант.
0: Да, это твой вариант. Попробовать выиграть, победить, проявить свою смекалку, свою скорость.
1: И удачу.
0: И удачу, обязательно. Бери свой телефон и готовься набирать известный номер не через WhatsApp, а... О, нормально, мобильная связь.
1: И 2, тогда, 5, 0, 3, 7. Возможно, именно с тобой мы пообщаемся. И после одной классной песни, которая называется «Sad Girls», мы сыграем в наш конкурс и подарим два билета.
0: Sad Girls — это те просто девочки, кто не выигрывает.
1: Возможно.
0: Не победят, не получат свой билет на Ready Fest.
1: Возможно, возможно. Это ты.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбиба с вейцаем.
3: Крутые новости. Победитель Латвия с года авто. Купра Терамар. Доступен сразу. Со склада. Полный привод. 204 лошадиные силы. От 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности. Больше удовольствия за рулем. Купра Терамар. Доступен сразу. Только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV. И ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42. Элви айцина трапи десмитнека. Iepērties LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: да и мы уже понимаем по количеству звонков, что все волнуются, все переживают, все хотят попасть на Ready Fest, который состоится уже 29 августа. Поэтому, если ты не готов участвовать в конкурсах, то сразу же сейчас заходи на ticketshop.lb для того, чтобы приобрести те самые билеты и попасть на этот мега-крутой фестиваль. Сегодня...
1: Фестиваль, на котором будет выступать одна певица, о которой мы сегодня поговорим в нашем нехитром конкурсе.
0: Ну, крутая певица, крутая.
1: Да, мы возьмем подсказку.
2: Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе.
1: Про монеточку пойдет речь, да, да. И 25037, наш дозвонится прямо сейчас, кого-то это получается. И доброе утро, кто здесь?
0: Hello.
3: Доброе утро, это Эрик.
1: Здравствуй, Эрик.
0: Эрик, а ты что-то знаешь про монеточку? Или будешь просто угадывать?
3: Честно, нет, буду угадывать.
0: Хорошо, хорошо. Ну, все нормально, нормально. Зато честно, зато честно. Да. Итак, первый вопрос. Стас Костюшкин официально обвинил певицу Монеточку в плагиате, да, нет?
3: Нет.
0: Творчество Монеточки выдвигали на Нобелевскую премию мира, да, нет?
3: Нет.
0: Монеточка написала гимн для клуба любителей настольного тенниса.
3: Да.
1: И не,
0: есть некоторые правильные, неправильные, неправильные
1: есть
0: ответы.
1: Есть неправильные ответы, будем так говорить. Да. Доброе утро.
4: Доброе, доброе.
1: Кто дозвонился?
4: Дмитрий, я вам вчера звонил второй раз.
0: Ну, хорошо.
1: Дима, как ты второй
0: раз
1: пролез?
0: А ты вчера выиграл?
4: Не
1: ты вчера не выиграл.
0: Тогда
1: так что, тогда все
0: проблем.
1: Легально, тебе можно.
0: Тогда пробуем еще раз. Стас Костюшкин официально обвинил Монеточку в плагиате, да нет?
1: Официально, это значит прям, что через суд. Да.
4: А через суд?
0: Суд? Слово суд пугает. Твой ответ?
4: Да, нет.
0: Творчество Монеточки выдвигали на Нобелевскую премию, да нет?
4: Нет.
0: Монеточка написала гимн для любителей настольного тенниса.
4: Настольный теннис? Нет.
1: Ну, здесь...
0: Следующий. The next one!
1: Есть. Правильно, неправильно. Да, мы даже не будем говорить.
0: Запутали, запутали всех.
1: Да, доброе утро.
5: Доброе.
1: Кто дозвонился нам?
5: Катя.
0: Катюш, давай, Стас Костюшкин официально...
1: Кстати, Катя, давай, да, давай уже начнем подсказывать, да? В прошлый раз был один правильный ответ. Давай, Катя.
0: Давай, Стас Костюшкин официально обвинил Монеточку в плагиате, да нет?
5: Да.
0: Творчество Монеточки выдвигалось когда-то на Нобелевскую премию?
5: Да.
0: Монеточка написала гимн для клуба любителей настольного тенниса?
5: Нет.
1: У нас есть три правильных ответа.
0: Ты про нее что-то знаешь?
1: Все любят Монеточку.
5: Я слышала, что она пела с Бузовой и еще там с кем-то пела.
0: Ой, про Бузову не знаю.
1: А про Костюшкина не слышала, что он ей выдвинул обвинение?
0: Не только выдвинул, но еще отсудил, получил от нее денег. Да-да-да, он говорит, что она там... Вот, было у них такое дело. И самое, ну, на мой взгляд, вообще очень интересный факт заключается в том, что в 2024 году как раз-таки вот группа преподавателей Норвежского университета Осло МЭТ действительно выдвинули Монеточку и Нойза МС на Нобелевскую премию.

0: Міміра, представляєш?
1: І Манечка і NosMC будуть на Ready Fest на в ці вихідні, і ти, Кать, там будеш.
2: Спасибо.
0: Подожди, Катя, ну есть у тебя там вот фавориты, кому ты, кого ты прям вот так вот будешь около сцены ждать и кричать вот «Билеты от топ-радио!»
2: Вот кому-то. А вы знаете, нет такого, все
0: нравится. Все, отлично. Свои хиты. Ну что, Катюш, желаем тебе получить удовольствие от этого фестиваля, а мы лишь напоминаем, что билеты вы найдете на ticketshop.lv.
1: Ну и завтра будет еще один конкурс, а также в дневной смене у Лины Исаевой можете тоже выиграть, попробовать два билета.

0: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Аэрогрель «Стандарт» 8 литров, 59,99. Стиральная машина LG 9 килограммов, 329 евро. Морозильник «Горенье» объемом 186 литров, 289 евро. Кассе «Нукай». Предложения действуют в магазинах кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
1: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот вторник, 25 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части нашей страны пройдут кратковременные дожди в курсе и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19 градусов, ветер северо-западный до 5.

0: Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: О, солнце прям появилось, да? Откуда ни возьмись.
4: Да. Пещерные люди.
5: Солнце.
3: Эй, солнце. Берите. Доброе утро.
5: Да
3: доброе
5: ладно,
3: утро.
5: Не видит.
3: Доброе утро. Я быстро убрали ветки, хочу сказать. Быстро.
5: Да, всего лишь три дня.
3: Всего лишь три дня нам нужно было. Всем уже электричество даже включили, наверное. Не всем, да? Ну, давайте, там,
5: не
3: держитесь.
5: Не всем. Но знаешь, это же тоже классный эксперимент такой.
3: Попали мы.
5: Побыть немножечко без телефона.
3: Нам воду отключили.
5: Тебе?
3: Да, не обращай внимания
5: вот
3: на запах.
5: Вот что происходит.
3: Не, я вчера тазик воду нагревал.
5: Это уже вообще там.
3: Я чайник, тазик, теплой воды, горячий кипяточек разводил.
5: По стариночке.
3: Все работает, все как раньше.
5: Вспомнил, как это все
3: не
5: делать,
3: забыто.
5: Показывал детям.
3: Конечно.
5: Молодец. Ну, круто.
3: А не, дети нормально, они там на тренировках на своих. Там все проще оказалось. У меня была идея, знаешь, типа, проще было бы, наверное, до тренажерного зала доехать, да и все.
5: А, помыться в тренажерном... О, какой ты молодец.
3: Ну, боюсь, что там тоже отключили. Да? Возможно, я же не знаю.
5: Слушай, не знаю, никаких проблем вообще с водой не было, но тебе сочувствую, да.
3: Да нет, ну это плановые эти проверки, как их там называются. Все
5: да,
3: нормально,
5: я видела
3: дело чинит.
5: Конечно, все, сообщение.
3: Все. К зиме, готовимся к зиме, зима близко.
5: Не надо говорить. Я сразу думаю,
3: хочу «Игру престолов» пересмотреть. Да, хочется. Опять. Винтерфелл, все эти дела. Дайнерис. Короче, доброе утро. До 10 утра вместе с тобой.
5: Сериальное забвение.
3: Забвение, да, под пледиком и с кружкой горячего какао.
5: Не помнить ни о чем. Молодец, хороший совет.
3: А готовимся, да, у нас же какие-то должны выйти классные, крутые сериалы к... Я там слышал, что-то там какие-то чуть ли не Breaking Bad собираются продолжать.
5: О, не надо.
3: Один из лучших сериалов.
5: Да.
3: Ну, согласись. Какой топ-3? Ну, вот ты считаешь мировой. Мировой вообще вот просто топ-3. «Игра престолов», допустим, потому что ты, ну, очень кинематографичный.
5: Но это у тебя. Нет, у меня
3: все. Нет, почему у меня? Это общепризнано. Там по рейтингу даже можно смотреть. Breaking Bad, один из топов. «Лучше звоните Солу». Какой еще?
5: Ой, нет, «Лучше звоните Солу» вообще там не дотягивает.
3: А он перестань. Там, у него очень высокие оценки рейтинг.
5: Это где-то нет. Большинство людей вообще не смотрели этот сериал.
3: А «Конь Боджек» смотрел кто-нибудь?
5: Да, я смотрела.
3: Меня ненадолго хватило, но у него там тоже рейтинги зашкаливают. Ну что, какие еще? Какие супер рейтинговые? Кто знает, пиши на WhatsApp 25037. Готовимся к осеннему сезону.

0: друзья, вот вы думаете, что вас ничего не связывает с голливудскими звездами и миллионерами?
1: Я думаю, что меня миллионер. Ничего не связывает.
0: Вот ты думаешь, а это неправда.
1: Да.
0: Если ты сейчас ты настолько хорошо знаешь свой бюджет, да? Так, если ты сейчас откроешь свою переписку с женой,
1: ну,
0: я жду.
1: Погнали.
0: Да, помимо того, что ты там жалуешься бесконечно на коллегу свою, там будут еще, скорее всего, рилсики. И вот эти рилсики на самом деле нас объединяют. Недавно Том Холланд приходил на интервью, да, и рассказывал про Человека-паука, как сейчас понятно, да? И, конечно же, всегда всех интересует его отношение с Зендаей. И Том Холланд рассказал о том, что Зендая настоящий вообще поставщик мемов. Он говорит, я днями, неделями не захожу в Инстаграм, но когда я туда захожу, то сперва мне нужно пересмотреть все рилсы, которые Зендая скидывает ему в переписочек. И пока он не посмотрит все мемы, не поставит на каждый из них лайк, или что типа это смешно, ну, то понимаешь, что как бы да, не, их отношения, они немножечко по вот...
1: Ну, не, у нас такого нету, но
0: ты
1: я...
0: Ты не скидываешь рилсы своей жене?
1: Ну, иногда, очень редко, но... У нас
0: я
1: очень
0: бы усомнилась
1: важно,
0: на ее месте, любишь ли ты ее.
1: У нас очень важно собственная сторис обязательно, и рилс обязательно лайкнуть. Если я не лайкну, меня ждет скандал.
0: А, ты имеешь в виду, что если она выставляет какую-то сторис,
1: конечно,
0: да, то ты должен резко ее посмотреть.
1: Практически первый должен быть мой.
0: Первый лайк должен быть твоим, да?
1: Не дай бог. Лайк, коммент, подписка обязательно. И колокольчик, чтобы не пропустить новые. Да, ты что, обязательно в порядке.
0: Да, ну вот так вот получается, видишь? Тогда что выходит? Что Том Холланд постоянно работает, а Зендая...
1: Отвечает за мемасики и шуточки в их семье.
0: Бездельничает и смотрит рилсы.
1: А что ей еще делать? Слушай, Том Холланду надо бы поработать. У Зендаи все в порядке, по-моему.
0: Да,
1: у нее проект на проекте.
0: Как у него тоже.
1: Ну чего у него там тоже, кроме Человека-паука?
0: Да все, Одиссея только что.
1: Ну в Одиссее, ладно, что там у нее эпизодическое? Я не смотрел,
0: ладно. У него?
1: Да?
0: Да какой? Не-не-не. Слушай, он большой молодец. Мне очень... Если до этого я как-то скептически, честно говоря, к нему относилась, да, потому что, ну, Человек-паук меня не сильно как-то убеждает в потрясающей актерской игре, то в «Одиссее» мне он очень понравился. И вообще, я скажу так, мне фильм «Одиссея» настолько понравился, что я бы хотела его не смотреть и посмотреть еще раз, но первый раз, понимаешь?
1: Да.
0: Вот так мне понравился. Я там и смеялась, и плакала, и ой, вообще супер, просто супер. Так что теперь Том Холланд мой любимчик.
1: А раз о фильмах заговорили, мы вначале про сериалы, вот как, у кого как проходит, только к осеннему сезону, наш слушатель прислал, по моему мнению, самый лучший сериал — это «Гримм». Что за «Гримм»? Я не смотрел.
0: Ну, бригада, пожалуйста.
1: Вторая бригада, да? Ну,
0: да.
1: Блин, ладно, я бы не назвал это. Грим. Вот вижу такое. Это что, это фильм? Нет, сериал. Все сезоны. Смотреть онлайн бесплатно, без подписки.
0: Эдри, что ты рекомендуешь? Хватит.

0: Sportland, esi pirmais.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Теперь викенд. Школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%. Доставка в течение 3 рабочих дней.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
7: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.

0: Мадонна новый альбом, конечно. Не, это...
1: она молодец, она молодец. Как-то, реально так удивила прям. Все уж таки думали, а все, эта старушка только что может.
0: Да, так как
1: мутить
0: старушка
1: с молодыми.
0: Слушай, она и мутить с молодыми успевает, на фестивалях успевает, там Дэнсил стоит, тусит, знаешь, под диджеев каких-то.
1: Блин, интересно,
0: пожалуйста,
1: слушай.
0: Трек с Мартином Гарриксом, пожалуйста, тебе. Да вообще, там такие коллаборации, Калиминок,
1: все эти. Вот получается, вот у нее вот отношения с этими молодыми ребятами, они, наверное, умеют мерить давление, разбираются в нем?
0: Я думаю, что у них такая же даже группа крови, как у нее. На всякий случай.
1: Ты серьезно?
0: Ну, я не знаю.
1: Так, мне поплохело быстро этого. Придушите. Кровь с него слейте. Ну, кто знает? Кто знает? Слушай, я сейчас посмотрела в своих сохраненках, значит, у меня тут и попадается такое. Значит, я сохранила. Тартар из поэта с малиновым конфитюром. Я думаю, кого я обманываю? Нужно срочно убирать. Я никогда это не приготовлю. Я никогда...
0: Конфитюром?
1: Ну, конечно, малиновым еще.
0: Это же типа варенье, да?
1: Да-да-да.
0: Меня всегда интересовало всю жизнь вообще, что такое конфитюр.
1: Не буду это делать ничего.
0: Да, потому что я помню...
1: Или картошку пожарила, ну.
0: В детстве смотрел сериал «Элен и ребята», и они все время жрали конфитюр. А я думаю, что за конфитюр? Это конфеты с чем-то? Я не понимал. Да, для нас это было... Что-то не важно. Я так и не понял, что такое конфитюр. До сих пор, по сей день, для меня это загадка какая-то.
1: Конфитюр, конфитюр.
0: Да.
1: Ой, да, не буду это. Так, слушай, еще, если тебя интересует информация.
0: Ну да, в твоем телефоне.
1: Да, я только сейчас, у меня были подозрения, что когда мы в фильмах видим прекрасную, классную обезьянку, что-то одна и та же обезьяна. Короче.
0: Что?
1: Да.
0: Ты хочешь сказать, что
1: есть такая...
0: на весь Голливуд существует только одна обезьяна?
1: Ее зовут Кристал.
0: Которая снимается во всех...
1: Ей уже 32 года.
0: Так.
1: И у нее более 30 ролей.
0: Так.
1: Итак, мы видели ее в «Декстере». Мы видели ее в фильме «Ночь в музее». Мы видели ее в сериале «Сообщество».
0: Ага.
1: Мы видели ее в «Мальчишник 2» из Вегаса в Бангкок.
0: Да.
1: Это была она же, понимаешь?
0: Ага.
1: Вообще офигеть.
0: И в этот момент какой-нибудь актер второго плана из фильма «Мальчишник в Вегасе» сидит такой, думает, блин, да это у чертовой обезьяны больше ролей, чем у меня.
1: А помнишь, «Плохая обезьяна» был тоже такой сериал?
0: Нет.
1: Вот, да, там тоже, естественно, наша прекрасная Кристал.
0: Это она есть плохая обезьяна, да?
1: Да. Она, кстати, вдали от общества живет с дрессировщиком своим, Томом Гундерсоном, который, видимо...
0: Выгодополучатель всего
1: да,
0: этого.
1: Да, очень бережет ее и заботится о том, чтобы она себя прекрасно чувствовала.
0: Скорее всего, чтобы... у этой обезьяны тоже... У Гундерса такая же группа крови, как у него.
1: Возможно. Так, причем, слушай, есть даже кадры, где она по Голливудской аллее славы проходится в таком платьишке красивом.
0: Ну, звезду
1: типа.
0: Надо
1: да,
0: уже
1: да,
0: ей
1: да.
0: на аллею славы
1: ну,
0: делать.
1: Возможно. Она действительно считается такой голливудской легендой. Так что, кто знает, может быть, и ее имя когда-то появится.

0: появится. Будет ее имя Кристал огромными буквами и очень-очень очень маленькими.
1: Это самый выгодный актер, понимаешь? Она, оно, ну, ты себе, да. Вообще, во-первых, работает...
0: контракты не может.
1: Бесплатно, ну, за еду. Да, в любом случае.
0: Да.
1: Подписываться контракты не может, есть только в дрессировщик.
0: А ты можешь
1: в этот момент. И он, выгода получается, соответственно, там все денежки ему. А гримировать не надо.
0: Да.
1: Все так. И все равно люди не отличают. Потому что даже что, несмотря на то, что это одна и та же обезьяна, никто даже не заподозрил этого фактика. Потому что,
0: ну,
1: кажется...
0: нет, у меня были подозрения. Я думаю, блин, похоже, но я как-то отбрасывала.
1: Что все эти обезьяны на одно лицо?
0: Это когда я...
1: Это список твоих российских высказываний, да?
0: Я молчу.

0: пламенное тело.
1: О, а когда женщина хвастается своим пламенным телом, ее останавливать нельзя. Лучше не стоит. Итак, поговорим про то, насколько мир стал добрее к женщинам, да? Что мне очень нравится. Итак,
2: то есть разговора не будет, да?
1: Не будет. Итак, эта история произошла в США.
2: Окей.
1: Девушка вернулась на работу после рождения дочери, это второй ее ребенок. Она
2: работает... декрета, стало быть, вернулась.
1: Из декрета.
2: Все, так и говори.
1: Там нет декрета такого, да, то есть это просто вот... Короче,
2: вернулась
1: обратно на работу, да. Работает она ведущей новостей на телеканале Fox.
2: Ого.
1: В небольшом городке Мемфис, штате Теннесси. Да, для того, чтобы ты... Это, я накидываю больше информации, чтобы ты точно понимал, что это реальная история. И произошло это дело 5 августа. У нее утренняя смена. Предполагалось,
2: ну, во сколько? Давай, точное время, пожалуйста, раз ты уж столько данных там даешь, не нужно.
1: Утренняя смена у нее начинается с 3:30 утра.
2: Да.
1: До полудня.
2: Значит, это было примерно в 3:45.
1: Да, да.
2: Может быть,
1: планировала, что она каждые полчаса выходит в эфир, но в 8:39 утра...
2: Ничего себе.
1: Она задремала в прямом эфире.
2: Ой, ну-ну-ну, давай.
1: Короче, да, в общем, она такая улыбалась, да, пока получается, что выходит в эфир для того, чтобы рассказывать какой-нибудь факт, да, и в этот момент ведущие, главное, они просто ждут, да, пока этот сюжет закончится, для того, чтобы вновь приступить к своим обязанностям. И она просто заснула. Она сидела так же красиво, прекрасно, с такой же укладочкой, макияжем, но с закрытыми глазками.
2: Когда-нибудь я тоже так сделаю в прямом эфире.
1: Слушай, ну это класс.
2: Когда слушать очередную историю с величайшими и важнейшими подробностями.
1: Конечно,
2: как
1: конечно.
2: Как вам, кстати, Мемфис?
1: Если бы раньше это сразу же грозило бы человеку вообще увольнением, да, ее лишили бы работы, ее мечты, то сейчас люди стали немножечко добрее, и она просто, ну, ее все поддержали, зная, что она сейчас после декрета...
2: А знаешь почему?
1: Ну.
2: А там есть, ну, и поговаривают, да, что у президента Соединенных Штатов Америки есть схожая проблемка. Он иногда на не очень интересных каких-то встречах засыпает. Ты не слышала это?
1: Из-за того, что он постоянно в декрете?
2: Нет, там, скорее всего, причины чуть-чуть другие.
1: Ну,
2: да,
1: вот это
2: да,
1: разные
2: да,
1: вещи,
2: да,
1: конечно.
2: Да. Но тем не менее, возможно, бурная активная молодость. Тем не менее, смотри, а он, ну, есть и поговаривают, да, что он не просто так, знаешь, типа, надо же как-то, это же некрасиво, если он реально прям заснет. Ну,
1: да.
2: Какой-то, смотрите, там же камер-то побольше, чем на канале Fox в Мемфисе. Говорят, что его немножечко будет электрошокером, ну, таким маленьким разрядом.
1: Слушай, ну это совсем другая история. Здесь-то что важно?
2: Это прекрасная история.
1: В этой истории, то есть как вот ее зовут Доминика, да?
2: Да.
1: И она говорит, что для нее это, конечно, было ужасно стыдно. И вообще она говорит, ну это мой вот худший рабочий кошмар. Она говорит, мне аж прям снилось, что я могу заснуть в прямом эфире. В итоге так и произошло. Но то количество поддержки, которое она получила от людей и от зрителей, которые в социальных сетях сказали, дайте покой, дайте матери поспать, успокойтесь. И женщины начали писать множество сообщений о том, как они помнят, как во время декрета они там засыпали. Кто в уборной, кто по дороге куда-то, кто на скамейку, которая
2: вот
1: только... и так далее. И все такие говорят, мы тебя поддерживаем, не расстраивайся. И начальство
2: ее не уволило. Она переживает с этого.

0: новинка DJ Goji, Jason Derulo и Melody с треком Michiko. Проверяем через 3 минуты на Топ-радио.
1: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com. LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērties LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибс. Вейцайем.
3: Кассину Кай. Выгодные цены каждый день. Триммер Makita с аккумулятором и зарядным устройством 179 евро. Сахар 1 килограмм. Всего 69 центов. Хризантема 40 сантиметров. 4,99. Кассину Кай. Предложение действует в магазинах Кассину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Заготовую

0: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem 50% atlaide. Maksimā!

0: вот сейчас понятно было, потому что этого все было непонятно, что поет Шакира. Может петь все что угодно. Я почему-то песню Шакиры, ну я не знаю, что у меня получится, я тебе сейчас покажу. Кажется, ну вот в этом роде сейчас, подождите как. Мне опять звук не работает, ну ладно.
1: Потому что ты все сломал, не трогай своими пальцами.
0: Нет смысла пытаться даже. Ладно. Хорошо. Я тебе расскажу историю.
1: Давай.
0: Про идеальный, ну не идеальный подарок, а очень... Это подарок любящих это родителей мне? Своей дочки. Когда она поступила в высшее учебное заведение, они решили подарить ей квартиру. Это же просто мечта любого. Подростка, собственная квартира, собственное гнездышко, собственное жилье, жилплощадь,
1: да, конечно,
0: так сказать.
1: В наши времена это вообще ой-ой-ой.
0: В наши времена это еще и коммуналка. Ну, ладно, это уже другое. Короче, девушка разочаровалась, расстроилась, разревелась и записала об этом рилс. Если бы. Нет, квартира хорошая, с нормальным качественным ремонтом.
1: Чем не угодили?
0: Она поняла, что в этот момент лишилась романтики общажной жизни. Она хотела быть.
1: Да.
0: Кампус, альфа-зета, вот все эти черлидерши.
1: Да.
0: Ходить в куртке с белыми рукавами.
1: Да.
0: И играть в бейсбольной команде, возможно.
1: Да.
0: Возможно, вот это вот все.
1: Находиться в непонятном состоянии.

0: Нет.
1: Да, конечно же.
0: Постоянно.
1: Посещать вечеринки и пить напитки из стаканчиков пластикового.
0: Хорошо.
1: Ну, я же не утверждаю. Из большого тазика. Который...
0: И играть в...
2: Бейсбол.
0: Нет. Как-то игра, когда на столе ты должен попадать в стаканчики.
1: Да, ты уже что-то фантазируешь, конечно. Мячика. Это ты уже что-то придумаешь.
0: От пинг-понга.
1: Такого нету.
0: Да, есть.
1: Да, есть, есть, ладно. Короче, не всего лишена. Mm-hmm. Будешь жить в собственной квартире, а не в общаге.
0: Да.
1: Никаких тебе вечеринок, никаких тебе общей кухни.
0: Ну, я считаю, это жестокие родители.
1: Душа. Никакого.
0: Жестокие родители, это их прощать нельзя.
1: Да.
0: Их нельзя. Я считаю, их нужно судить. Забрать квартиру.
1: Чем мы и занимаемся?
0: Да, подарите мне, я буду благодарной дочерью, даже несмотря на то, что я не ваша дочь. Но поверьте, я буду настолько благодарной, что буду осуждать бесконечно вашу дочь. Да, благодарить вас за то, что вы купили мне квартиру. Каждый день, да, каждый божий день. В церковь поставлю обязательно за вас 40-уст закажу.
1: Бирпонг это называется, нам подсказали.
0: Бирпонг, извините.
1: Бирпонг. Вот кто был лишен общажной жизни, тоже я вижу.
0: Да. Эта игра обошла меня стороной.
1: Да, да, да. А что же не обошло тебя стороной? Знаешь что?
0: Ну.
1: Я тебе скажу. Ой, подожди секундочку.
0: Ага.
1: Да.
0: Я боюсь даже предположить, ты сейчас про что конкретно?
1: Про музыку на топ-радио.
0: Слава богу.
1: Этот трек, который называется Tell Me It's True от Gargoyle City, услышим мы прямо очень скоро.

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top!
3: Школа зовет?
4: RD Electronics отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.

0: LV.
1: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
2: Зем-зем цены в Мего. Питьевые йогурты Уога 1 килограмм 3 вида. €59. И картофельные чипсы Флинт только 49 центов. Еще больше товаров по ценам Зем-зем в Мего.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот вторник, 25 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части нашей страны пройдут кратковременные дожди, в курсе мы без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19 градусов, ветер северо-западный до 5.

0: после последствия, после наших, нашей бури. Там много, я смотрю, и столбы некоторые повалились, и светофоры некоторые не работают как надо.
1: Но мы справимся, мы со всем этим справимся. Расстраиваться не стоит.
0: Кто расстроился?
1: Ты расстроилась? Я расстроилась.
0: Кто расстроился?
1: Я скажу так, в завершении нашего утреннего эфира, если говорить о важных, наверное, таких, скажем, указаниях и наказаниях, нет, наказания, это другое, указания тогда, для, и советы, рекомендации для наших слушателей.
0: Не зря ты заговорила о наказаниях. Ну-ка, да.
1: Но. Что-то захотелось, наконец.
0: Будут наказаны.
1: Да, я желаю... Да, и прошу сегодня всех очень ответственно относиться к своим рабочим обязанностям. Особенно тебя, Андрей.
0: И это мы возвращаемся к наказаниям.
1: Да. Иначе будет а-та-та завтра. А если кто-то не хочет, а-та-та. А хотя есть те, которым нравится. Ладно. Не суть важно. Короче, давайте сегодня поработаем. Вторник, день все-таки важный. Вчера никто не работал.
0: То есть ты продолжаешь говорить неприятные вещи нам все.
1: Да. Работать, друзья, работать. Все, повеселились, с утра проснулись. Дальше работать.
0: Я буду желать, чтобы рабочий день прошел легко, и мы завтра.
1: И незаметно?
0: Да, непринужденно. Под звуки топ-радио, например. Да. В сопровождении наших коллег, замечательных, Рузана, следующие 2 часа, Никита Матвеев, потом на 3 часа с вами, Линочка Исаева и Артем Демьяненко, которые весь этот
1: день должны. А Никитка зачастил.
0: Ну, и, да, а что? Или ты о чем-то другом сейчас говоришь? Никитка, завязывай, ну что ты?
1: Да. Зачастил.
0: Спросите у меня, что он там зачастил сегодня днем. И завтра в том же самое время мы продолжим наше утреннее общение, Наталья.
1: Да, скоро встречи,
0: друзья. А ты работай, правильно? Да. Ты работаешь, как тебе надо.
2: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20. Это Топ 20. Топ Радио.
3: 11-я позиция.

Знаете, что я вам желаю? Чтобы вот следующий, который вот-вот-вот-вот наступает уже почти сезон, был вот таким же легким, классным, позитивным, как этот трек. Чтобы вот так вот все весело и задорно. Новый сезон приближается, и мы очень сильно набираем обороты с помощью музыки.

начиналась его карьера в Дисней. И это кто? Правильно, Тим Бёртон. И да, в Дисней. Вы можете себе представить вообще его в этом мире принцесс и всего такого очень милого девчачьего? Я нет. После учебы в Калифорнийском институте искусств его взяли в студию стажером-аниматором. И довольно быстро стало понятно, что обычные вот эти милые диснеевские истории — это вообще не его территория. В 82-м году прямо в Дисней Бёртон снял свою первую короткометражку, 6-минутный черно-белый мультфильм, который называется «Винсент». Кстати, можете загуглить, посмотреть. Он такой, ну, коротенький, что там 6 минут. И как же там видно, что это он. То есть, если бы мне кто-то показал эту короткометражку и спросил бы: как ты думаешь, кто ее снял в 82-м? Я бы точно... Один из моих вариантов точно был бы Бёртон. А через 2 года он уже снял свой игровой короткометражный «Франкенвини». Это история мальчика, который возвращает к жизни своего погибшего пса. Позже он ушел уже в большое кино. Это были вот «Битлджус» в 88-м, «Бэтмен» в 89-м, «Эдвард Руки-ножницы» 90-й год. И вот тут его странный, мрачноватый мир уже стал, ну, максимально фирменным стилем. Самое интересное, что спустя 28 лет после того, как он выпустил свой «Франкенвини», он уже, будучи одним из самых таких известных больших режиссеров мира, вернулся к нему и в 2012 году переснял свою эту раннюю короткометражку как большой кукольный мультфильм. Даже если вы его не видели, наверное,

такой весь зашитый, где этот мальчик большими гигантскими глазами. Вы точно где-то это видели. В общем, Бертон придумал вот себе такую карьеру. У него все хорошо получилось. Ну и мы очень хорошо умеем его узнавать. И, кстати, Wednesday, это же тоже он, поэтому извините. Но Lady Gaga и ее The Dead Dance, трек из второго сезона сериала Wednesday, прямо сейчас в тему. С днем рождения, Тим Бёрд.

0: размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвия Смайзник Лейл Майзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Like sagt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland

0: Портланд, эйси пирмайс.
1: Резифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в центральных и восточных регионах. Ветер подует с севера от слабого до умеренного. Температура воздуха сегодня в пределах плюс 17 и плюс 20 градусов. В Риге в первой половине дня еще возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня облака рассеются и выглянет солнце. Подует умеренный северный и северо-западный ветер. Воздух в столице прогреется до плюс 19 градусов. На данный момент в Риге плюс 17.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

интересный вопрос. Если бы вам предложили бесплатно получить один навык на профессиональном уровне, что бы вы выбрали? Не знаю, играть на инструменте каком-то, говорить на каком-нибудь языке, танцевать, готовить, я не знаю. Но нельзя выбирать вот уметь зарабатывать миллиарды. Это нет, это не считается. Кстати, следующий исполнитель, ну как исполнитель, артист, прежде чем стать мировой звездой электронной музыки, он не только работал диджеем, он был менеджером парижского ночного клуба «The Palace». The Palace, скорее всего, так. И он организовывал просто клубные вечеринки. То есть до того, как Дэвид Гетта начал играть свою музыку, он приглашал других артистов в свой, ну, этот клуб, где он работал. Какой бы навык вы выбрали, что бы вы хотели уметь, и пошли бы, если бы вам сказали бы, иди бесплатно, и время бы еще вам освободили. Perfect Exceder, David Guetta, Mason Prince, Superstar.

0: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитцискас дарбибас вейцайям.
6: Теперь Weekend. На новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
7: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
8: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Medus на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа.

чтобы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.

в виде трека, естественно. Трек 2007 года, в котором немецкий король транса, можно сказать, встретился с голосом рок-группы Ремон. И получился очень крутой микс этих жанров и одна из самых эмоциональных работ Пола Ван Дайка того периода.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Зэм-зэм цены в Мего. Вареная колбаса мортаделла только 75 центов. И длиннозернистый рис только 1 евро 49 центов. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мего.
2: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: В кассе Лукай выгодные цены каждый день. Офисный стол Домолетти 69,99. Компьютерный стол Домолетти 49,99. Коробка для хранения вещей Курвер 4,5 литра. Всего евро 99. Кассе Лукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Лукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Лидл. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.

Pick up to the Balkans. Поднимает настроение в любом случае этот трек. Ну а далее у нас All by Myself. И не тот, который All by Myself. А нет, не этот. Другой.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ждать переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в центральных и восточных регионах. Ветер подует с севера от слабого до умеренного. Температура воздуха сегодня в пределах плюс 17 плюс 20 градусов. В Риге в первой половине дня еще возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня облака рассеются и выглянет солнце. Подует умеренный северный и северо-западный ветер. Воздух в столице прогреется до плюс 19 градусов. На данный момент в Риге плюс 7.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

может быть, у вас тоже такое. Может быть, у вас тоже 20-е числа любого месяца, 3-я декада любого месяца, немного быстрее, стремительнее бежит, чем, например, вторая, но не так быстро, как первая. Особенно летом это работает. Помните, как в июне первые дни быстро Нет, подожди, вру. 1 июня, 2, 3, они... Ты просто всей кровью в них прорастаешь в эти первые дни лета. Потом внезапно наступает число 10-е. 12-е, 15-е, 19-е, 20-е. Лига, пожалуйста, добрый день. Потом июнь как-то благополучно заканчивается. Начинается июль, очень стремительный, яркий такой. Я бы назвал его центр поля. Знаешь, как в футбольчике. Вот если центр поля пересекаешь, то дальше уже все. Дальше уже убегаешь в атаку. И август — это именно что подготовочка. Сегодня уже 25-е число. Вспомните все, что хотели на лето, напланировали, все, что сделали. И остается меньше недели на то, чтобы успеть то, что... Может быть, уже настало время на все забить, друзья, и просто ловить каждое мгновение. Чего вам, собственно, где-то вот и желаю. Хотя бы фрагментарно. Добро пожаловать, хит за хитом, дневной эфир. Будем вместе с вами, вы не поверите.

Мадонне, чтобы вы понимали, 68. Я считаю, любить Мадонну нормально. Вот мне 40, и я думаю, что, ну, Галкин уже дозволительно с Примадонной. Чем я хуже, верно? Тем временем, когда Мадонна Луиза Чикона появилась на свет, еще, ну, в общем-то, первые спутники запускали. Первые спутники при ней. Гагарин в космос улетал. И Карибский кризис был, и в Кеннеди стреляли, и человек на Луну высаживался. И интернет появился при Мадонне. Она все это застала. И сейчас, я думаю, она охотно, очень умело пользуется различными GPT-моделями. Да, то есть она умеет создавать классные нейрослопы. Ну и, в общем-то, ее этим уже не удивишь. Потрясающий свежий альбом Мадонны. Я вчера ему дифирамбы пел, а сегодня не устану этим заниматься. Невероятно крутая работа. И я посмотрел, сколько ей лет. Зрелая, симпатичная, знаете, да. Я бы с Мадонной пошла.

Эта песня потрясающая, как сам вторник, не так ли? А впереди нас с вами ожидает The Boss, Magnetic. Симпатично.

калят датчики. В работу включается все лучшее, что есть у пролетария. Книги проглатываются со всеми БЖУ, дорогие мои. На дворе вторник. Используйте различные техники, офисного выживания. Спину прямо, гидрируйтесь чаще. Больше времени проводите, пожалуйста, у кулеров в обсуждении трудовых задач, поскольку выходные мы обсуждали вчера, а планы на выходные строить начинаем послезавтра. Сегодня вторник, наконец-то рабочий день. Вам помогут перкуссионные пистолеты для того, чтобы проводить профилактику различных протрузий. Остаемся здоровенькими, целыми, потому что осенью мы с вами друг другу ой как понадобимся. Настраивайтесь, друзья, все лучшее впереди.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде сегодня, 25 августа в Риге. Умеренно теплая погода с максимальной температурой воздуха до плюс 19. После утренних кратковременных дождей во второй половине дня осадки прекратятся, небо прояснится. Температура сейчас около

около 18 градусов. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Ближе к вечеру. До вечера сохранится ясная погода с температурной дисперсией 16-18 градусов. Ясно, малооблачно будет ночью. В Юрмале 19 градусов, в Елгове 20 градусов, в Даугавпилсе 18. Везде преимущественно солнечно.

0: Это называется Fast Friends. Про друзей песня? Что вы думаете про дружбу? У вас есть старые друзья? Вы по-прежнему на связи с одноклассниками? Надеюсь, да, потому что это старые друзья. Старые от новых отличаются тем, что со старыми вы уже столько прошли. Вы убегали от поселковых, вы лазили на соседскую яблоню, вы дразнили собаку, вы менялись шмотками, катались на скейтборде, лупили обухом топора по кинескопу телевизора. То есть с новыми друзьями это все, ну не то чтобы нет энергии проходить, а как-то уже, знаете, не хочется. Да, поэтому взрослый человек, он сложнее обретает друзей. Здесь, конечно, музыка очень помогает. Здесь здорово, когда у вас есть общие темы для разговора, и желательно такие вот, как новые песни. Правда? Новые песни, они такие классные. Их, знаете, новую музыку критикуют исключительно с целью профилактики, не более того. Вообще-то, эта музыка, она же не зря нас с вами связала. Помните, как пелось в произведении? Да-да-да, это очень важная штука. Хорошо, когда есть патефон, например, или бумбокс. Еще лучше топ-радио, да? И вот едете в тачке, можно просто послушать или обсудить. А еще лучше, когда в наушниках, шмотки в магазине выбираешь и... Ой, вообще идеально, когда вдвоем слушаете с, например, с потокового сервиса на двое наушников, не знаю, можно разделить или не можно, а вот одно радио вдвоем слушать, это хороший вайб, друзья. Надеюсь, вы именно так время сейчас проводите. Немного завидую, потому что бездельничать, это, конечно, в наше время привилегия. Продолжайте в том же духе. Спину выпрями.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: Фест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Школа зовет?
2: RD Electronics отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
3: А размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.

немного обсудили за эфиром нравственное, вы знаете, все из-за моей фразы про одноклассников. Кто-то сохранил связь с ребятами со школы, а кто-то нет. Я думаю, что это нормально, потому что одноклассники тоже, знаешь, не остаются прежними. И мне кажется, что это одна из тех вещей, на которые можно смотреть бесконечно, на то, как набирают вес твои однокласснички. Мне кажется, это может сравниться только с тем, как вот зарплату выдают тебе. Точно так же можно бесконечно на это смотреть. Или как в лобовое стекло, когда едете, и дорога такая красивая вокруг. У нас же Латвия безумно красивая страна. Слева зелень, справа лес, поля вот эти, коровушки замечательные. Можно бесконечно на это смотреть. И настало время, как вы поняли. Топ-3 на топ-радио. Прямо сейчас будут топ-3 продолжение фразы. Можно смотреть на три вещи. На огонь, воду и... Как паркуется человек, который не умеет парковаться. Да, да, да, это правда. Как перед твоим носом уходит автобус. Все транспортное да транспортное. Ну и, наконец, на первом месте можно бесконечно смотреть, как муж, ваш муж, многоуважаемый, наконец-то моет полы. Ведь он обещал это сделать 100 раз. И вот, наконец-то, через пень-колоду. Молодцы. Большое свершение. Друзья, пусть в жизни будет больше вещей, на которые можно смотреть с удовольствием и бесконечно.

Слушайте, тут вчера ветром надуло на территорию батут. Хозяин может забрать в конюшне в Тирайне. Это я сообщение процитировал. И знаете, сегодня еще раз продублировал мужчина сообщение. В конюшне Тирайне можете забрать ваш батут. Если внезапно вы проснулись и такой: «О, а где мой батут?» А он, знаете, он на конюшне в Тирайне пишет: «Потом заберу себе, если человек не объявится». И знаете, я вас понимаю, я бы на вашем месте тоже забрал батут себе, поскольку мне кажется, во-первых, это переходящая штука, примерно как зонтик. Ты ведь берешь зонтик в дождь, идешь с ним, а потом где-нибудь посидел, кофе выпил, и зонтик, конечно, оставил. Его человек нашел и пошел с этим зонтом гулять. Получается такая переходящая ценность, артефакт, который бывает во всех руках. Вот город и зонт, они как будто существуют друг для друга. И здесь, получается, конюшня и батут. Я думаю, что лошадкам тоже очень понравится, но, правда, совершенно не та весовая категория. И тем не менее... Бывает такое. Хорошо, если ветром. А если, например, выкинуть...

0: В Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони.

0: Час дня, мои хорошие, час дня, и даже больше уже, 13:03. Знаете, хочется гулять, верно? Хочется, но по офису мы гуляем неохотно. Начальник может спросить, what is going on? Excuse me, what are you doing? Также по помытому еще гуляется не очень, согласитесь. Это вызывает осуждение. В зимних ботинках в конце августа гуляется просто так себе. Хотя я смотрел несколько музыкальных клипов, и там рэперы разгуливают в зимних ботинках по Гарлему. Наверное, там какие-то другие условия. Наверное, там давление другое. Но я извиняюсь, на щучку там тоже не сходишь, так что все понятно. Что еще? Когда без куртки вышел, и казалось, что можешь гулять, а на самом деле не можешь гулять без куртки. Вот этот сентябрический вайб. Кто вас еще подготовит, кроме меня? Больше никто, друзья. Это нормальная история. Но есть и хорошие стороны, когда немножечко посвежеет на улице. Тогда, знаете... Вот едешь в машине, бывает, и жарко, жарко, без печки. А тут контролируешь. Жарко, выключил, холодно, включил. И печечка как бы работает, и все пределы, и все вроде не зря установлено, верно? Вот, до конца лета нужно успеть многое сделать. Я вот надеюсь, завтра мы с вами все вместе усядемся на велосипеды рано утром и поедем. Искупаемся в заливе. Да, я знаю, долго из Валмира ехать до залива, но я просто хотелку свою высказываю. А потом к 12 как раз успеем на эфир. Вот будет весело, вот будет здорово. Лето 100% можно будет считать удавшимся.
1: За хитом. Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

Ребят, сейчас будет реклама. А потом, какая музыка у вас в машине заиграет. Ой-ой-ой. Вашему вниманию пробнички.

0: очень дофаминистым. Ваня Дмитриенко. Аня Пересильда. Силуэт. Будьте с нами всегда.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Reklāmas saimnieciskās kas darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētikļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 3.

А сегодня утром пили кофе с девчонкой знакомой. Она такая, случайно такая вспомнила. Ой, я же не сделала таро-расклад в Инстаграме. И я задумался, все-таки классная штука. Чем-то что-то между беттингом и астрологией. Вот, например, да, выберите любую цифру от 1 до 4, будьте добры, прямо сейчас. Присылать не надо, просто выберите одну цифру. Так, значит, если вы выбрали цифру 1, то сегодня вам следует не тянуть якого за всякого, а то шанс упустите. Если вы выбрали цифру 2, то окружающие будут казаться вам сегодня немного докучливыми. Да, есть такое слово, это на чехословацком «докучливость». Именно такими вам сегодня покажутся. Постарайтесь держать себя в руках. Если вы выберете цифру 3, дорогие друзья, это будет означать, что сегодняшний день очень хорош для общения с животными. Пожалуйста, задумайтесь о том, чтобы завести себе четвероногого питомца. Ну и, наконец, цифра 4 будет означать, что вы стоите на пороге больших свершений. Пожалуйста, будьте бдительны, благоразумны и помните, терпение и труд все перетрут. Мне кажется, я был бы хорошим тарологом. Мне кажется, я мог бы в этом преуспеть. Серьезно. Потому что людям всегда был нужен вот такой человек, такой медиум, который скажет тебе, вот если ты идешь по дороге на работу через перекресток, где светофоры, два светофора один за другим, и если оба будут светить тебе зеленым, значит, день будет исключительно хорош. Я надеюсь, у вас день будет исключительно хорош. Сколько бы светофоров вы уже не пересекли. Все только начинается, друзья. Верьте в хорошее. Счастья вам, женщины.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня 25 августа. В крупнейших городах Латвии преобладает умеренно прохладная, но комфортная погода с дневной температурой в пределах 18-20. Недавний циклон подошел к концу, и атмосфера стабилизируется. Во второй половине дня сегодня тучи уступают место солнцу во всех регионах. Даугавпилс преимущественно солнечно, во второй половине без осадков. Лепая самый теплый солнечный регион. Ясное небо. 20 градусов. В Даугавпилсе 18. Венспилс солнечно, умеренный северо-западный ветер с моря плюс 19. Переменная облачность Юрмале плюс 19. Разокно облачно с прояснениями, прохладный северный ветер 19 градусов.

Слушайте, о чем я задумался? Мы же все с вами молодые люди, да-да, даже если нам немного за 30, все равно молодые. Мне кажется, после этого рубежа ты с каждым годом только моложе становишься. Есть такое? Ну, я про другое хотел поговорить. В общем, мы общаемся с людьми и должны проявлять терпение. Несмотря на всю удаль молодецкую, все равно нужно быть мудрыми, поскольку общение — это череда компромиссов. Ну, например, тебя может человек доставать какой-нибудь просьбой. Например, вы одновременно друг другу и друзья, и снабженцы. И через тебя можно достать

какой-нибудь очень хороший югославский пуховик. Ну, например, вот такой вот и человек. И возникают вопросы, нужен ли я этому человеку как друг? То есть, почему он звонит мне только по деловым вопросам? Когда, Бонасера, последний раз ты заходил ко мне просто выпить кофе? И ты называешь меня своим другом, но ты делаешь это без уважения. Сейчас немного в сторону ушел, но я задумался. Дело в том, что дружба — это такое понятие, когда нужно действительно давать друг другу возможность проявляться. И очень часто речь заходит о вещах, которые прямо раздражают. Давайте даже не об таком вот потребительском отношении, а о каких-то вещах, которые в ваших друзьях вот прямо раздражают. Но мы вынуждены терпеть, потому что дружба — это такое понятие. Дружба учит нас быть лучшей версией себя. Ты делишься своим, прежде всего, терпением, и оно к тебе обязательно возвращается. Давайте прямо сейчас немножечко расковыряем этот кратер. Расскажите, чем вас раздражают ваши друзья, а вы все равно любите их? Поскольку дружба — это всегда немного психотерапия. Давайте проведем небольшой сеанс. Итак, 25037. Пришлите, пускай ваш друг услышит и, может быть, даже задумается, если в голове этой мозги вообще есть.

два, три. Меня еда не лезет.

бесполезен. Очень часто наши друзья кажутся нам по-настоящему испытанием. Как Господь решил, что мне суждено общаться именно с этим человеком? Алекс пишет, не смешным юмором бесит меня мой друг. Да-да, друзей не выбирают. По-моему, друзья, это такая очень интересная рефлексия, такое кривое зеркало нас самих. Хорошо это или плохо, я не знаю. Вот еще пишут, мой друг, балбес, называет меня усатый-полосатый. И я посмотрел на WhatsApp, Лена Усатого написала. Лен, что сказать, друзей не выбирают, да, это чистая правда. Я хочу сказать, что наши друзья, они как будто создают для нас очень хороший иммунитет, потому что это бодрит, это, с одной стороны, страшно раздражительно, но тем не менее. Давайте прочитаем еще одно от Славика, только что Славик написал. Все время с другом ругаемся из-за времени, он говорит, через 15 минут буду, и я сразу умножаю на 3. Мы четко стыкуемся. Если я буду опаздывать, то он вынесет мозг за каждую минуту задержки, пишет Славик, передает салют малому. Что ты добавишь? Время — это же вещь, от которой не... Вот посмотрите, например, художественный фильм «Интерстеллар». Помните, когда приземлились на планете, где каждая секунда была длиной как год на Земле? Помните, да? Есть такие люди. Я предлагаю их просто называть космонавты. Вот и все.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti Maltā kafija Jākobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витале и скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Школа зовет?
4: RD Electronics отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по суперценам.
3: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
7: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Аэрогриль стандарт 8 литров 59,99. Стиральная машина LG 9 килограммов 329 евро. Морозильник Горенье объемом 186 литров 289 евро. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

ребят, сегодня 25 августа. Лето на излете. Наши друзья по-прежнему остаются любимыми и невыносимыми. Например, вот пишет коллега, почти уже 3 года поет и танцует солнце в Майами. Застрелиться уже хочется. Вы имеете в виду солнце Монако? Потому что я только солнце Монако знаю. И мне тоже очень тяжело, когда люди злоупотребляют этой песней. Ей уже сколько лет? Она уже, мне кажется, она уже скоро будет входить в формат дискотеки для тех, кому за 30. Знаете, раньше было очень актуально. Сейчас-то нам всем хорошенько за 30. Катя пишет, у меня самая крутая подруга Женя. Она вчера докторскую защитила. Ну, доктор Женя молодец. Пишет, теперь доктор в квадрате, потому что она ветеринар. Я не знаю, как это взаимосвязано, почему ветеринар сразу доктор в квадрате, но да, здорово. Наверное, потому что речь о четвероногих друзьях, и у квадрата 4 равные стороночки. Вот и Женя тоже доктор в квадрате. Я такую логику для себя процедил. Так, Алексей пишет. Алексей прислал приколюху, друзья. Выхожу рано утром на балкон, стоит туман, и крикнул «Лошадка!» А через пару секунд слышу в ответ «Ёжик!» Настроение на весь день. Согласен. Это правда очень светлая, классная шутка. Да, друзья, продолжаем обсуждать наших друзей. Извините за тавтологию, но правда, гораздо лучше, когда вокруг какая-то дружеская атмосфера, вайбы такие. Ну, конечно, немного друзья раздражают. Здесь ничего не поделать. Особенно если тебя зовут Симона, например, или Маргарита. Тогда твои друзья обязательно поют тебе «Маргари!» Как Леонтьев. Но только Леонтьев красиво, а друзья-то нет. Про Жанну, наверное, говорить нечего. И здорово, если у вас волосы, как у Андрея Григорьева Аполлонова. Тогда, конечно, тогда добавить нечего. В общем, каждый из нас хорош по-своему. И все наши достоинства, немного в гипертрофированной форме, нам будут напоминать наши друзья. Спасибо им за это. Поубивал бы.

В этом часе мы с вами отличное время провели. Огромное спасибо. Впереди нас с вами ожидают соревнования по пятиборью. Ну и, конечно, потрясающий борщ с пампушками, друзья. Оставайтесь с нами.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

А время 14.03. Давайте использовать его рационально. Сегодня все-таки вторник. Мы уже уговорились. Это день, когда наконец-то наш человек работает, в конце концов. Так что не будем время терять. Скоро время ложится спать, поверьте. Гораздо быстрее наступит, чем кажется. Мы каждый раз утром просыпаемся, думаем: «О, впереди непаханое поле!» А потом хоп, глаза закрываются, будильник снова трезвонит. Это как вообще устроено? Так что лучше не оттягивать. Хорошие времена, путешествия во времени, это все. Мне кажется, это такие конструкции, которыми мы пользуемся постоянно. И они как будто подчеркивают важность того, как важность времени. Вот, например, если посмотреть фильмы Криса Нолана, они все про время. Условный «Одиссей» играет со временем так, что на острове завис на 7 лет. Это ли не игра со временем? В прошлом часе мы упоминали художественный фильм «Интерстеллар». Я вообще, знаете, я назову топ-3 моих любимых кинорежиссеров. Первый — это, конечно, Крис Нолан. Потом будет, скорее всего, Георгий Данелли. Обожаю вообще. Ну и на третьем месте пускай будет кто-нибудь там, ну, например, Тарантино. Какая у вас тройка? Пришлите на 250037. Давайте сейчас откроем с этого интересного вокс-попули. Что скажете, друзья? Потому что вечером кино выбирать — это тоже потеря времени. Знаешь, бывает, 2 часа выбираешь фильм, такой: ничего не выбрал, лег спать. Не допускаем такого. Киноадаптации.

Спасибо, ребят, за обратную связь. Гай Ричи, Майкл Бэй, Паула Соррентино, Дэвид Линч. Кто-то написал Станислава Токалова, возможно, это был сам Станислав. Спасибо, друзья, теперь знаем, что вечером посмотреть. Обратная связь — это очень ценно.

0: Топ-радио!
1: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Pacelt savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

как-то сама так получилось, что мы стали планировать вечерние утехи. Надеюсь, вы найдете чем заняться, но в случае, если нет, вот кино успели немножечко обсудить. Почему бы не поговорить про сериалы? Сегодня я узнал очень интересный факт про сериал «Офис». Дело в том, что это классный сериал. Если вы его не видели, почему бы не посмотреть? Там снимался Стив Кэрролл. И мне нравится Стив Кэрролл, потому что он по-настоящему смешной. Мне кажется, комик крут, особенно когда не пытается быть смешным, а органически очень смешной. Вот Стив Кэрролл максимально смешной человек. Мне кажется, он может делать что угодно, и это будет затейливо, колоссально. Еще мне нравится, когда люди находят свое призвание, потому что среди нас тоже есть прирожденные комики, но часто они не доходят до съемочных павильонов. Ну, волею судьбы так получилось. Просто смешной человек, знаешь, его бы снимать в кино. Ой, Чарли Чаплин бы, наверное, съел свой котелок. Но речь не об этом. В общем, когда из-за сериала «Офис» ушел Стив Кэрролл, телеканал NBC, на котором этот сериал выходил, предложил роль нового менеджера звезде сериала «Клан Сопрано» Гандольфини, Джеймс Гандольфини. Это яркий актер. Не знаю, мне кажется, не такой смешной. Мне кажется, это была бы неравноценная замена. Однако предложили ему 4 миллиона. Представь себе, вот тебе бы вот просто на счет упало бы. Закрой глаза хотя бы на минуточку и представь, как тебе 4 миллиона упало. Что бы ты первым делом купил, мой дорогой друг? Вот Джеймс Гандольфини подумал и отказался. Он отказался, во-первых, потому что равно оценил свои шансы. И это вису ценю. Это, что называется, шляпа долой. Ну и еще телеканал HBO, на котором выходил сериал «Сопрано», заплатил ему 3 миллиона,

просто за то, чтобы он не соглашался. Просто за решение не соглашаться сниматься в этом сериале, чтобы Гандольфини не переставал ассоциироваться именно с Тони Сопрано. Знаете, он настолько хорош, органичен был в главной роли сериала «Сопрано», что перейди он в другой проект, моментально разрушилась бы медийная пирамидка. Вот. И получается, что человек настолько талантливый, настолько на своем месте, что ему просто за решение платят 3 миллиона долларов. Я бы хотел, чтобы мне кто-нибудь 3 миллиона долларов заплатил просто за решение пойти перекусить. Потому что я сейчас собираюсь пойти сделать кофе. И если у вас есть лишние 3 миллиона, вы знаете, куда их потратить.

Как-то недавно очень смаковали эту тему про то, что существуют такие города, которые расположены на территории сразу двух государств. У нас в Латвии это город Валка, он же Валга. Как вы поняли, он расположен на территории Эстонии и Латвии одновременно. Это так круто! Если страна небольшая, то, мне кажется, это довольно частое явление. Например, даже кто-то комментировал, на территории Бельгии и Нидерландов находится очень много заведений одновременно. Там есть целая деревушка, которая расположилась так, что если входная дверь вашего дома расположена в Бельгии, то есть на бельгийской территории, значит и дом налоги будет платить Брюсселю. Это довольно здорово, потому что забавно. Все забавные вещи нравятся. А тут я узнал о том, что на границе США и Канады тоже есть городок, где библиотека и оперный театр расположились на территории сразу двух государств. Вход в библиотеку находится в американской стороне, а большинство книг хранится в Канаде. А в опере зрительские места расположены в США, а сцена, знаете где? Где? Правильно, в Канаде! И это здорово! Это чем-то напоминает выражение «королевская печать никому не выручать». Вот здесь вот прошла граница, это значит шаг влево, шаг вправо, таможня. Вот бы в квартире точно так же соблюдались законы. Это моя комната, в нее не заходи. Если зашел, ну, во-первых, ноги вытирай, а во-вторых, без спроса не бери. Да, я знаю, что эта тарелка тут 2 недели уже стоит. Не трогай, не твоя комната.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, товары для интерьера, зеркала, постельное белье, одеяло, подушки и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Сегодня 25 августа, друзья, да? На календаре цифры такие, знаешь, заставляют немножечко задуматься. По дороге на работу я сегодня встретил маму первоклассника. Вот буквально через неделю Кирилл стартует первый класс. И Кирилл тоже шел с мамой. Знаешь, у человека в глазах был вайб первоклассника. Я считаю, это абсолютно неповторимая энергия. Здорово, Кирилл молодец. Ребята уже купили все, что необходимо для первого класса. Пенал, книгу с буквами. Как она называлась? Букварь? Азбука? Не знаю. АБЦ. Еще, конечно же, альбом с разноцветными листочками для аппликаций. Да? То есть коричневый, зеленый, желтый, оранжевый. Самые разные цвета, бумаги. Что еще? Простой карандаш и транспортир. Зачем? Этот вопрос оставим без ответа. Ну и прочие признаки того, что молодой человек вот-вот пересечет очередной рубеж своей жизни. Первый класс, да, действительно. Если вам это актуально, поздравляю. Другие признаки надвигающихся перемен в садовых кооперативах уже заметны. Кабачковые войны, битвы кабачков и... Победитель битвы на кабачках отдает свой урожай проигравшему. Если вам уже вручили кабачок, я вас поздравляю. Значит, кому-то вы нужен. В отличие от кабачка.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде, друзья. Сегодня 25 августа. В крупнейших городах Латвии преобладает умеренно прохладная, но комфортная погода с дневной температурой в пределах 18-20 градусов. Недавний циклон... Да, после недавнего циклона атмосфера стабилизируется. Во второй половине дня тучи уступают место солнцу во всех регионах. Преимущественно солнечная Даугавпилс, Лепая, Вентспилс, Юрмала, Резекна. Температура от 18 до 20 градусов. Гораздо более самый теплый и солнечный регион. Ясное небо в Лепое, плюс 20. Даугавпилс преимущественно солнечно, во второй половине дня без осадков. Вентспилс солнечно, умеренный северо-западный ветер. Юрмала переменная облачность, к вечеру полностью прояснится.

солнце будет светить, топ-радио играет всеми своими гранями на солнышке. А какая музыка впереди? Песенка с картинкой Алок и Дженнифер Лопес. Everything's fine. Прима Лауда, Инна и Мату.

Надо, вы знаете, каждому человеку получать окситоцинную порцайку каждый день. Я имею в виду рукопожатие, реплики эти приветственные. Ну, как твои дела? Часто бывает, что спрашиваешь человека, как дела, и он говорит: окей. Это прекрасный вариант диалога. Вы как будто социально друг друга погладили. Молодцы. Оба молодцы. Друг друга поняли правильно. А бывают люди, которым скажешь: ну, как дела? И начинай. И вот он останавливается, поправляет пенсне и начинает, прости господи, рассказывать, как у него дела. Я очень люблю всех своих друзей, но у меня есть друзья, которые рассказывают, как у них дела в красках с эпитетами прилагательными, потому что у них к этому талант. Мы сегодня уже много про друзей говорили, выяснили, что это очень-очень, как правило, неоднозначные люди, но во многом это отражение того, какие мы сами есть. В том числе, кстати, радио — это тоже отражение того, какой вы человек. Вот, например, если вы слушаете топ-радио, то вы красивый, умный, и у вас взгляд человека, который повидался на свете.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

сегодня увидела в центре Риги вывеску с одним прекрасным словом. Терасетис. И все, думаю теперь только о нем. В латышском языке нет такого слова. Это специально придуманный неологизм, как я понимаю. Но если вы знаете латышский, вам даже объяснять ничего не нужно, потому что терасетес, все понятно, террасица. В русском, кстати, тоже нет такого слова. Но теперь точно будет. То есть это сидеть где-нибудь на террасе, пить кофе, болтать, в общем, наслаждаться жизнью. В одном слове целый летний сценарий. И у меня теперь только один вопрос. Ну где это слово было в начале июня? Почему я все лето писала подружкам? Ну что, пойдем посидим где-нибудь на терраске. Когда могла просто написать «пошли терраситься». Ну, милейшее же слово. Так что официально добавляю его в свой личный словарь. И поскольку август еще не закончился, время потерраситься у нас есть. Также у нас есть с вами 2 часа вместе. Впереди от начала дневной смены с Линой Исаевой на ТОП-радио. Поехали!

воскресенье бывает прощенным, а? Вот, например, именно сегодня, во вторник, 25 августа, отмечают день «Поцелуемся и помиримся» Kiss and Make Up Day. То есть день, когда предлагается не таскать за собой старые обиды, а наконец-то с кем-нибудь помириться. А что, хороший повод. Мы же иногда можем полдня прокручивать в голове, кто что сказал, каким тоном и что мы должны были ответить еще тогда, позавчера. А человек вообще, возможно, уже и забыл, что произошло. Так что сегодня можно провести маленькую ревизию, если есть кто-то, с кем вы давно хотели наладить отношения, написать, позвонить или просто перестать мысленно вести тот самый спор, в котором вы уже 47 раз победили. Может быть, сегодня хороший день это сделать, вторник. Очень для этого подходит. Никогда не поздно и не рано to say sorry. Вот Джастин Бибер знает об этом не понаслышке.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот вторник, 25 августа, на большей части территории Латвии солнечная погода без существенных осадков. Кратковременный дождь ожидается лишь в Латгале. Температура воздуха в столице прогрелась до +19 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду.

жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее «Олимпия».

0: pia.lv.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridaytiki.com.
2: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Zem цены в Мега. Вареная колбаса мортаделла только 75 центов. И длиннозернистый рис только 1 евро 49 центов. Еще больше товаров по ценам Zem в Мега.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

спешу вам сообщить, то, что сегодня у нас дневная смена снова щедрая. У нас снова есть два билета на Ready Fest, который пройдет на Wondersala уже в эту субботу, 29 августа. И соберется там очень разношерстный музыкальный состав. И я вам сейчас даже дам небольшую подсказку. Загляните в список артистов фестиваля, пожалуйста. Пробегитесь глазами по именам да псевдонимам, потому что совсем скоро я задам сегодняшний вопрос. И поверьте, знание артистов вам очень поможет, чтобы ответить на него и выиграть два билета на Ready Fest. Так что готовимся, изучаем лайнап, а пока что продолжаем второй час вместе. Топ-радио!

0: друзья, я никого топить не буду. Вопрос сегодня будет простой. Сейчас разыграем два билета на Ready Fest, который пройдет уже в эту субботу, 29 августа в Риге, на Wondersala. Список артистов, я надеюсь, всем известен, потому что именно с этим сегодня будет связан мой вопрос. Так что звоните мне прямо сейчас на номер 25037. И первый правильный, кто ответит, заберет два билета на Ready Fest. Но вопрос я озвучу только, когда я услышу собеседника своего. Что ж, попробуем. Алло, привет.
1: Здравствуйте.
0: Как дела? Первый мой вопрос сегодня такой.
1: Да.
0: Как дела?
1: Как дела? Отлично.
0: Супер, с настроением разобрались. Едем дальше. Как тебя зовут?
1: Костя,
0: очень приятно. Меня зовут Лина. Итак, Костя, слышал ли ты хоть раз рекламу Ready Fest в этом году?
1: Ну, слышал, да.
0: Слышал. Ну, сейчас проверим, насколько внимательно ты ее слушал. Вопрос мой.
1: Ну, я невнимательно слышал.
0: Ну, посмотрим. Может быть, на подкорочке записалось. Приготовься. Да. Слушай меня внимательно сейчас. Среди артистов фестиваля есть исполнитель, чей псевдоним состоит из двух глаголов. Части речи знаешь, Кость?
1: Ага.
0: Глагол что такое?
1: Ну, конечно, действие.
0: Так. Действие, вот. И вот есть один исполнитель, который назвался аж двумя глаголами сразу. Есть идеи, кто это?
1: Да, знаю.
0: Ну, давай называй.
1: Ну, вышел покурить?
0: Конечно, вышел покурить, но также топ-радио напоминает, что курение вредит вашему здоровью, поэтому выходите лучше подышать свежим воздухом. А песни его слышал?
1: Ну, если честно, нет.
0: Да, он такой мрачный достаточно исполнитель. Его песни наполнены болью, тоской. Но я думаю, что будут и другие исполнители, которые что-то жизнеутверждающее нам изобразят на Ready Fest. Костя, я тебя поздравляю, молодец. Расскажем тебе, как ты получишь эти билеты. И прекрасного тебе дня.
1: Спасибо.
0: Все, счастливо, друзья. Ну, а мы продолжаем дальше с музыкой. Energy в эфире Топ Радио. Далее.

0: CST, там, где рассвет. И скоро продолжим с Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls на Топ Радио. Едем дальше.
1: Рими Мамутубиена.

0: 19,99 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 eiro. Rimi.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijasmaiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения.

Фредди Фест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Вот, еще один интересный поворот в вечном споре. А что нам теперь делать с музыкой, которую пишет искусственный интеллект? В Австралии решили провести довольно четкую границу. Местная ассоциация звукозаписывающей индустрии постановила, что если трек полностью или в значительной степени сгенерирован искусственным интеллектом, то в официальные чарты, извини, вход тебе заказан. То есть не попадет. При этом пользоваться ИИ как одним из инструментов при создании музыки никто пока что не запрещает. Но вот повод задуматься об этом появился после довольно громкой истории с ИИ-кавером на трек Мадонны «Like a Prayer», потому что он добрался до вершины чарта и собрал больше 48 миллионов прослушиваний на Spotify. И позже в информации о треке уже официально появилось упоминание об использовании искусственного интеллекта. Только потом.

общем, Австралия решила, что ИИ может помогать артисту писать хит, но становиться артистом и попадать в чарты пока что нет, нельзя. Может быть, и не пока что, может быть, так останется навсегда. Но нам пока что никто ничего не запрещал, поэтому продолжаем с частично ИИ сгенерированным треком. Мод.

мужем тремя треками, и мне прям в глаза бросилось, что все они связаны между собой тематикой ночи, сна и тьмы. Ну, посудите сами. Meet Me in the Dark от Ave. Угу, встреть меня в темноте. А после того, как встретил меня в темноте, Don't Wake Me Up, не буди меня.

0: Остаемся вместе на топ-радио.
1: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
2: Школа зовет?
3: RD Electronics отвечает супер ценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по супер ценам.
2: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
5: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
6: Крутые новости. Победитель Латвия с года авто Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
7: Vedākie piedāvājumi.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот вторник, 25 августа, на большей части территории Латвии сохраняется солнечная погода без существенных осадков. Температура воздуха в столице прогрелась до плюс 19 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывом

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Electronics отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Electronics.

Everyday, каждый день, кстати, можете голосовать за этот трек, topradio.lv, раздел ТОП-20. Это мы услышим сразу после рекламы. Потанцуем под Шаде.

календарях сегодня увидел намек мне на тему разговора этим вечером. Такой вот праздник сегодня в календарях. Поцелуемся и помиримся. Kiss and Makeup Day. Я еще тут английский подучил, узнал, что makeup это не только как makeup, но еще получается помириться. Так вот, как вы уже догадались, сегодня история о том, как вы сначала поругались, да, с кем-то поссорились, повздорили, ну а потом, естественно, помирились. Не обязательно поцелуй помог помириться, да. Не обязательно эта история, когда вы поссорились со второй половинкой. Это может быть рассказ о том, как вы поссорились с другом, товарищем, коллегой, боссом, в конце концов, и не были уволены, да, например. И интересный вопрос сразу приходит в голову. Самая долгая ссора. И, конечно же, после этого перемирия будет интересно послушать, как долго вы были с кем-то в ссоре и что помогло вам вновь восстановить дружбу. Музыка, музыка помогает. Танцы. Потанцуем под шаде. Ваши истории, да? Про ссору и про перемирие. 2-5-0-37. Также привет и поздравления туда. Ну и вы знаете, что вечером дорожная информация

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 15 до 17 градусов. В Латгале 14-17. В Земгале, видимо, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 15 местами до 17 градусов.

0: разговор по душам в голосовых. В голосовых сообщениях, да, почти на час. Без слез не обошлось, пишет Алена. Сегодня говорим про ваши ссоры и как вы в итоге в конечном помирились.
1: Вижу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещаю.

это у нас лето довольно-таки быстровато, может, в сентябре, бац, и закончилось. А где-то еще там бархатный сезон и все дела. Это я к чему? Что новиночки интересные по-прежнему продолжают появляться в нашем эфире. Вот эту вместе с вами впервые послушаю сейчас. Bless Skinny Love.

На, у нас есть время вспомнить название, откуда корни этого трека пошли. Ну а сейчас старый добрый Робин Шульц, Smash My Heart. WhatsApp 2-5-0-37. Сегодня говорим мы про то, как вы поссорились, и потом в конечном итоге помирились, что этому помогло, как долго вы были в ссоре. Да, если вдруг сейчас вы там в ссоре, поцелуйтесь и помиритесь. Так, сегодняшний день называется Kiss and Make Up Day. День поцелуемся и помиримся. Едем дальше.

0: When You Smash My Heart, сразу после рекламы. David Guetta, Supernova Love. Леша Свик, Олег Майами, не лето, громче города. А также Фиши, Tones and I, Favor. И другие треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Крутые новости. Победитель Latvia Sgada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Beikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89.

0: centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu, 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jākobs Kronung, iepakojumā 2500 gramu vienības, 13,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērsies Lidl par vismaz 25 € izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 € ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения. В хороших руках «Апотека».
4: Зем-зем цены в Мего. Питьевые йогурты Ога 1 килограмм 3 вида, €59. И картофельные чипсы Флинт только 49 центов. Еще больше товаров по ценам Зем-зем в Мего.
5: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieli

одноклассником поссорились, уж слишком он агрессивно себя вел. Помирились, как-то все само собой срослось. Мне кажется, я просто ему нравилась тогда. Сегодня истории про то, как вы с кем-то поссорились и что в итоге помогло вам помириться. WhatsApp 25037.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Electronics отвечает супер ценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по супер ценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Electronics по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Electronics.
3: РД

Барселона. Зря я посмотрел, конечно, погоду в Барселоне. 30 градусов у них почти всю неделю. Ночью 22. Нам бы такое. Но зато у нас не так жарко, как в Барселоне. Продолжаем еще один час. Вечерний драйв. С вами я, Артем Демьяненко. 2-5-0-3-7 наш WhatsApp. Sony Fader, Libyanka, Let Me Be In Your Arms. Дорожная информация, если есть, сообщай. Также привет, поздравления и ваши истории.

0: и другие треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzaicinātu uz ārķi savu piegavi.

0: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Не яута, ко интернет вар дот тев. Яута, ко ту вари дот савам интернетам. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV.

вами. Это был Fast Friends, но это уже проверенный товарищ. А Зизам и Эд Ширан. Ваше сообщение. Да, вот, успею быстро прочитать. Поругались как-то с лучшим другом из-за игры в онлайн. Не общались года полтора. А что дальше, узнаем после песни.

северный ветер слабый. Температура воздуха завтра днем на территории Курзума от 18 местами до 21 градуса. Ладгал 17-19. В Земгал, Видзима, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 19 местами до 21 градуса.

0: 12,99 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 eiro. Rimi!
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
2: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele.lv. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Zem цены в Мего. Вареная колбаса Мортаделла только 75 центов. И длиннозернистый рис только 1 евро 49 центов. Еще больше товаров по ценам Zem в Мего.

Трек у нас остается в этом часе. Самое время сказать вам спасибо за компанию. С вами, как обычно, я Артем Тимьяненко был, буду завтра опять в 5. Хорошего всем вечера. Послушаем Дэвид Гетту в завершении. Would I lie to you? No. Хорошего.